0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте chillinvest.ru.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».

0: Summertime на радио 100.
1: Wonderful, marvelous, you should care.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
1: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
2: У них честный кэшбэк на популярные категории.
3: Удобное, понятное приложение.
4: Есть доставка карты.
5: Дружелюбный живой колл-центр.
1: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
6: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
7: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Алексей Текслер провел заседание Совета главных врачей Челябинской области. Обсудили модернизацию операционных блоков. В этом году на Южном Урале планируется оснащение больниц современным рентгенохирургическим оборудованием, что позволит повысить качество лечения. Также речь шла о перспективах развития детской стоматологии. Отдельно глава региона остановился на теме наставничества в системе здравоохранения. Губернатор отметил, что в Челябинской области эта работа ведется системно, а поддержка молодых специалистов остается одним из важнейших направлений кадровой политики в медицине. В Челябинской области объявили штормовое предупреждение. По данным регионального гидрометцентра, днем 27 июня, а также ночью и днем 28 июня в отдельных районах ожидаются опасные погодные явления. В регионе пройдут сильные и очень сильные дожди, местами ливни, возможны грозы, днем град, местами крупный. При грозах порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Челябинский театр оперы и балета после летнего перерыва распахнет двери 17 сентября. В афише нового 71-го сезона постановки, которые долго не выходили на сцену, свежие премьеры и праздничный концерт к юбилею. Первым покажут спектакль «Князь Игорь», который не появлялся в репертуаре полтора года. Это произведение имеет для театра особое значение. Ровно 70 лет назад именно с него начинался творческий путь челябинской труппы. Сейчас постановка идет в обновленной версии режиссера Екатерины Василевой. Всего за историю театра это уже четвертая редакция «Князя Игоря». О погоде. В Челябинске сегодня облачно, дождь, местами сильный, гроза, возможен град, ветер восточный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном. Не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: На радио 100 прогноз погоды на эту субботу, 27 июня. В Челябинске сегодня облачно, дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер восточный, порывы до 12 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 22 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Girls like me, some girls like everything that they see.
1: Реклама на радио 100.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Горько и Мата Хари. Куда сходить в выходные? В 6 часов вечера воскресенья городской сад Пушкина станет площадкой спектакля «Горько». Кольца, голуби, шарики, фаршированная рыба, танцы до упаду и даже драки. Так женились наши родители, бабушки и дедушки. Времена меняются, а вопросы истории остаются. В центре внимания – «Авангардный союз», созданный актерами Станиславом Хомковым и Никитой Маныловым. Место проведения – музыкально-литературный салон на Орджоникидзе 58. Для лиц старше 16 лет. В это же время в оперном театре покажут спектакль «Мата Хари», комментирует пресс-секретарь Анастасия Черкас.
2: 70-й сезон мы завершаем балетом «Мата Хари». Спектакль рассказывает о жизни известной женщины, которая прославилась как шпионка, исполнительница экзотических танцев и обольстительница мужских сердец. Постановка отражает все перипетии судьбы героини. Это и жизнь на острове Ява, и война, и жизнь в Париже, ну и, конечно, любовь. Сцена у нас превращается в шикарный ресторан, который трансформируется по ходу спектакля, поддерживает происходящее на сцене произведение великих композиторов Жюля Массне, Астора Пьяццолы, Камиля Сен-Санса и других.
1: Для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». А с вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных.
0: Афиша выходного дня на радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.
3: Let me sing into your ear. Those dancing days are gone. All the silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На 74-м году жизни скончался бывший министр обороны России и почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов. О его смерти сообщили в пресс-службе Лиги. Иванов возглавлял Минобороны с 2001 по 2007 годы. Был выходцем из структур госбезопасности и в дальнейшем занимал высокие государственные посты. Вице-премьер Александр Новак поручил правительству и регионам принять меры для стабилизации топливного рынка и бесперебойного снабжения потребителей. Особое внимание уделено аграриям. Ведомства должны создать алгоритм оперативных поставок бензина и топлива в период пикового спроса для проведения полевых работ. Также на совещании проанализировали ситуацию с ценообразованием в регионах. Минобороны Российской Федерации подтвердило проведение третьего этапа обмена пленными по формуле 160 на 160. С учетом предыдущих раундов в мае и июне стороны продолжают движение к согласованной цели – обмену в общей сложности 2000 военнослужащих. ВТБ и «Магнит» запустили сервис доставки продуктов по всей России прямо в мобильном приложении банка. Пользователи могут выбирать, оплачивать и оформлять доставку товаров, не выходя из банковского интерфейса. В июле ассортимент пополнится товарами из магазина «Магнит Косметик». Потенциальная аудитория проекта оценивается в 80 миллионов человек. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь, возможно гроза и град. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь, возможная гроза и град. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
6: Let's go.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске по материалам СМИ возбуждено уголовное дело после падения незрячей женщины в открытый люк. Инцидент произошел 22 июня. Мария Ярушина возвращалась с работы по своему обычному маршруту и провалилась в колодец, откуда ей помогли выбраться прохожие. На следующий день пострадавшая обратилась за медицинской помощью. В Следственном комитете сообщили, что расследование начато по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи изучают документы, чтобы определить ответственных за содержание этого коммунального объекта. Челябинский МИАС очищают от накопившегося ила. С начала года из реки извлекли 250 тысяч кубометров отложений. Для очистки используют земснаряды и современные геотубы, которые позволяют отделять ил от воды. Всего до конца сезона экологи планируют извлечь 600 тысяч кубов отложений, что составляет половину от общего плана работы. Кроме того, берега реки очищают от камыша, используя специальную технику. Ил, собранный в ходе очистки, в будущем послужит для городского озеленения. Настоящий героизм проявил житель села Агаповка Руслан Исупов. В апреле он спас 3-летнего ребенка, который на самокате упал в реку Урал. Молодой человек увидел происходящее во время прогулки и, не раздумывая, прыгнул в ледяную воду, чтобы вытащить малыша. Сам спаситель не считает свой поступок чем-то особенным, хотя мать ребенка призналась, что лишь мгновенная реакция Руслана помогла избежать трагедии. Жители Агаповки восхищены поступком юноши, который сейчас вернулся домой в республику Коми, скромно относясь к обрушившейся на него славе. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь, возможно гроза и град. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежь Южного Урала. 27 июня. Ваш день. Молфест на площади Революции. Старт в 12 часов. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на деньмолодежи.рф. Генеральный информационный партнер. Телеканал ОТВ. Без возрастных ограничений.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Джон Ньюман, Love Me Again на радио Стол в Челябинске, 11:15. У микрофона я, Оля Деева. Ну что, друзья, приветствую всех, кто настроился на волну Стол в эти выходные. Сказала бы я, что сегодня сонная суббота, такая погода, которая настраивает просто немножечко полениться, наверное, остаться дома, неспешно чем-нибудь заняться, включить расслабляющую музыку, такую, как звучит на радио 100, и просто получать удовольствие от выходных. В мировом бестселлере Билли Джоэл будет звучать «Metal of Trust», а в Кавервилле прямо сейчас Карен Сузл услышим «Twist in My Sobriety».
1: Кавервилль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно, ожидается дождь, возможная гроза и град. Ветер восточной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

Pink, All I Know So Far на Радио 100, Челябинске 11.40. Друзья, у нас в этом часе будет рубрика «Челябинск пешком». Звучать это последний выпуск. Рубрика выходила на Радио 100 почти 2 года. Мы рассказали вам много интересного о нашем городе, о разных районах, о тех жителях, которые внесли свой значимый вклад в историю Челябинска, в его архитектуру, внешний облик. Сегодня к нам в гости придет создатель проекта Юлия Семейкина и еще раз расскажет о том, что же такое Челябинск пешком. Рубрика прозвучит в эфире в 11.45. Но прежде услышим Майкла Джексона «Whatever».

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Рубрика звучит в нашем эфире уже 2 года, и за эти 2 года мы очень много вам интересного рассказали про наш любимый родной город Челябинск. В этом нам помогли экскурсоводы проекта «Челябинск пешком». Надеюсь, что вас мы познакомили с этим проектом ближе, если вы о нем не знали. Увы, рубрика эта в нашем эфире заканчивается, но проект продолжает жить, развиваться, и сегодня я к нам в гости пригласила создателя Юлию Семейкину. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Оля.
1: Челябинск пешком.
0: Давайте мы сегодня посвятим весь этот выпуск вам, вашему проекту. Расскажем еще для тех, кто о нем, возможно, не знает, что это такое, как у вас дела, какие планы на лето. Давайте начнем с самого главного. Кратко расскажем о проекте «Челябинск пешком».
3: Проект «Челябинск пешком» — это авторские экскурсии по городу от горожан и для горожан. Мы любим Челябинск, мы очень любим гулять по нему, любим разные уголки, любим открывать новое в городе. Нам недостаточно просто видеть, мы хотим понимать причинно-следственные связи, хотим знать историю, потому что нам так живется в городе гораздо интереснее и наполненней. Мы хотим, чтобы и другие жители Челябинска тоже могли почувствовать это удовольствие от знакомства с, казалось бы, знакомым местом. Поэтому мы вводим экскурсии, рассказываем, показываем, приглашаем всех присоединиться.
1: Челябинск пешком.
0: Я вот думаю, что не все знают, кто работает гидами в вашем проекте. Это просто неравнодушные жители нашего города. И в основном каждый из экскурсоводов рассказывает про свой родной район, в котором он жил с детства, да? Или я ошибаюсь?
3: Ну, плюс-минус так, да. То есть у нас нет таких гидов, которые бы вот только были там экскурсоводами с многолетним опытом, и это их основная деятельность. У нас у всех есть какие-то другие проекты, работы, но мы горим экскурсиями, и каждый по своей какой-то причине пришел в это дело. Ну, то есть сейчас мы все уже дипломированные экскурсоводы, аттестованные экскурсоводы, но изначально у всех совершенно разный бэкграунд. У нас есть Александра Корчакова, она историк. У нас есть Елена Пузанова, она провизор. У нас есть Эдуард Верховых, он учитель географии изначально. Есть Алексей Кондратьев, он преподает карате. Есть Вера Гейль, она преподаватель в ЧГИКе, культуролог, искусствовед. Есть Елена Кубрак, она биолог.
1: Челябинск пешком.
0: Юля, сейчас лето. Можно гулять долго и с удовольствием. Расскажите, вот сейчас основные экскурсии какие? Куда можно сходить, что посетить?
3: У нас что зима, что лето. Мы гуляем круглый год. Но летом, конечно, и больше интереса к экскурсиям, и чаще они у нас проходят. Ну, открываются возможности, например, на следующей неделе будет впервые экскурсия на речном трамвайчике по реке Миас.
0: Такой момент, где вас можно найти, как выбрать экскурсию? Кто заинтересовался, куда податься?
3: Куда податься? Податься в интернет, загуглить просто «Челябинск пешком», и я думаю, что первая ссылка будет на нас. Скорее всего, это будет ВК проекта, там у нас больше всего подписчиков, то есть в основном всем удобнее присоединиться к ВК.
0: И как там можно выбрать экскурсию?
3: Там мы каждую неделю формируем расписание, публикуем его, и оно всегда висит в закрепленном посте, то есть там весь перечень экскурсий, описание, все условия, откуда, когда, сколько и так далее.
1: Челябинск пешком.
0: Юля, я вот от себя скажу, что я лично вам очень благодарна, потому что когда начинала выпускать рубрику «Челябинск пешком», как поняла позже, многого не знала о Челябинске и столько интересного всего услышала за эти 2 года. Очень грустно расставаться с вами в эфире, но хочу поблагодарить всех экскурсоводов, которые ко мне приходили, мы с ними действительно подружились, они мастера своего дела, очень много нам рассказали про самые разные районы города, друзья, поэтому я вам очень рекомендую на этот проект обратить внимание и посетить экскурсии. Надеюсь, что это не последняя наша встреча. Еще будет много поводов, чтобы с вами увидеться. Спасибо вам большое.
1: Челябинск пешком.

0: Джимми Клифф, I can see clearly now на радио Стол. Почти полдень в Челябинске. Сейчас рубрика «Люкс Тайм» у нас будет звучать в эфире. А в ней Кэтс Милуа «If you were a sailboat». А сразу после в эфир выйдут новости. О происходящем в мире вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Волгоградской области силами ПВО отражена террористическая атака беспилотников. По информации губернатора Андрея Бочарова, пострадали 10 человек. Повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. Все пострадавшие доставлены в больницу, их жизни вне опасности. Губернатор сообщил, что локальные возгорания оперативно ликвидированы, а жилые объекты не пострадали. Сейчас специальные службы уточняют все последствия атаки. Кабо-Верде впервые вышла в плей-офф чемпионата мира. В последнем туре она сыграла в ничью с Саудовской Аравией 0-0 и заняла второе место в группе Н. Лидером группы стала Испания. Уругваю, Саудовская Аравия выбыли. В Москве начала работу первая школа по отказу от курения на базе столичного центра наркологии. По данным ТАСС, в команде врачи и психологи, программа индивидуальная. Первые 30 пациентов уже приняты. Главврач Антон Мосякин отметил рост обращений по вейп-зависимости. В российских школах начнут изучать лучшие отечественные фильмы. Президент Владимир Путин поручил включить в образовательную программу просмотр и обсуждение 100 знаковых картин советского и российского кинематографа. Контролировать исполнение будут Минпросвещение и власти регионов. Также глава государства поддержал инициативу по установке в Санкт-Петербурге памятника первому генерал-губернатору города Александру Меньшикову. Проект реализуют городское правительство и Российское военно-историческое общество. А срок установки монумента установлен до осени 2027 года. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь и гроза. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Анастасия и Софиан Помарт звучат на радио 100. Песня называется «Gimme Love». А мы продолжаем наш музыкальный эфир. Челябинске 12:15. Ну что ж, друзья, у нас идет дождь, а вот во Франции жара. В Париже накануне было плюс 40. И жители придумывают разные способы, чтобы облегчить себе жизнь в таких погодных условиях. Кто-то пошел купаться в сене, а один из блогеров решил на подоконнике своей квартиры пожарить на солнце яичницу. У него это получилось. После этого он там же поджарил попкорн. Дела пошли хорошо, и кульминацией этого действия стал бифштекс, который он также просто пожарил на солнце. Друзья, это к тому, что если вдруг на Южный Урал придет такая же жара, вот вам рекомендации, что можно делать, когда так сильно пригревает солнце. Ну, а мы вернемся к музыке высшей пробы, и в мировом бестселлере услышим Дасти Спрингфилд с композицией «Spooky», а в рубрике «Кавервилль» сейчас Жасмин Томпсон «Thinking Out Loud».
1: «Кавервилль» на радио 100.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно, ожидается дождь и гроза. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 22.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Сандана и продукт GNB Мария Мария на волне 100. 12:36 в Челябинске, друзья. Скоро состоится областной национально-культурный праздник «Сабантуй». В этом году ему исполнится 70 лет. Он пройдет 4 июля возле деревни Норкино Аргаяшского муниципального округа. И этому событию будет посвящена рубрика «Культурный код», которую мы услышим в этом часе. Ее для вас готовит наш музыкальный редактор Кристина Вовченко. Сегодня в гости она пригласила директора Дома дружбы народов Юлию Лапидус. Много интересного узнаете об истории Сабантуя, поэтому рекомендую послушать, а самое главное – его посетить в начале следующего месяца. Но пока вернемся к музыке, и в рубрике «Summertime» Донати будем слушать.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Культурний код на Радіо 100.
1: Областному национально-культурному празднику Сабантуй в Челябинской области исполнилось 70 лет. Он пройдет 4 июля возле деревни Норкино Аргаяшского муниципального округа при поддержке губернатора Челябинской области в рамках Года единства народов России. В гостях в студии Радио 100 директор Дома дружбы народа Юлия Лапидус. Юлия Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: 70 лет Сабантую. Такая потрясающая дата, круглая, юбилей. На Южном Урале он уходит корнями в кочевые обряды степных народов и насчитывает более сотни лет. Как выглядел первый праздник плуга и где он прошел на Южном Урале?
2: Уважаемые слушатели, в Челябинской области Сабантуй, как широкое праздничное действие, взял старт в 20-х годах прошлого столетия. Это был точечный праздник, который проходил в селах и районах области. Во время Великой Отечественной войны праздник встал на паузу. Но уже в 1956 году Сабантуй был восстановлен первым центром татарской башкирской культуры совместно с библиотекой Бабича. И вот так началась история городского Сабантуя. Из 50-х годов городской Сабантуй проходил на территории парка имени Гагарина и парка культуры Металлургического района. Однако появление городского Сабантуя не отменило сельские районные праздники. И на сегодняшний день в регионе проходит более 20 Сабантуев. Вы можете увидеть в группе Дома дружбы народов Челябинской области ВКонтакте каждую субботу-воскресенье в каком-то муниципальном округе или сельском районе проводится Сабантуй. Вот, например, 20-го он прошел в Челябинске, в деревне Каскиново Кусинского муниципального округа. И вот еще также будет второй Сабантуй в Уфалее. Я знаю, Сабантуй будет в Кослях. Ну и, конечно же, наш главный Сабантуй, которого мы очень ждем, он пройдет 4 июля в деревне Норкино Аргаяшского округа.
1: В прошлом году как раз областный Сабантуй побил рекорд посещаемости, более 50 тысяч посетило. Да, в этом году сколько планируется на юбилейный праздник и вообще что новенького ждет гостей?
2: Действительно, прежде всего, яркий праздник традиционной тюркской культуры. И, конечно, в этот год мы, как организаторы, мы ждем башкирские юрты, мы ждем татарские подворья, Ашинский округ, они нам везут, дружный двор. То есть в нем будет татарское, башкирское, славянское, чувашское и казачье подворье. У нас на Сабантуй будут избы, будут юрты, у нас будут шатры. Наш Сабантуй уже давно вышел за собственные границы и превратился в площадку дружбы и единения народов, проживающих на территории Южного Урала. В программе праздника большая концертная программа у Челябинской филармонии и Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Республики Башкортостан. И впервые к нам приезжает Государственный орден дружбы народов, ансамбль песни и танца Республики Татарстан с большой концертной программой. Конечно же, народные забавы, перетягивание каната, бег в мешках, бой мешками на бревне, лазанье по шесту, спортивные состязания, традиционная борьба курыш, скачки на лошадях. Это, конечно, зрелищные соревнования для настоящих мужчин. Ремесленная ярмарка, возможность приобрести уникальные изделия ручной работы, сувениры и попробовать национальные блюда. Детский Сабантуй, площадка национального мастерства для юных участников. Ну и, конечно, самая красота – это городок юрт и подворье, потому что действительно яркий национальный колорит, он всегда там, потому что это замечательные, готовые, живые фотозоны.
1: Ключевые как раз символы праздника – это борьба курэш и конные скачки. Какую роль они играли в древности? Что символизирует на сегодняшний день?
2: Конные скачки, они были всегда в праздниках. Надо сказать, что важная часть наследия тюркских народов – это действительно вот борьба курэш и конные скачки. У борьбы глубокие корни. В древности ее использовали и как развлечение на праздниках, и как элемент военной подготовки воинов. Со временем курэш стал неразрывно связан с народными гуляниями, например, Сабантуем или Наврузом. На таких событиях курэш действительно сердце программы. Именно здесь определяют батыра, победителя, который традиционно награждается ценным призом и обычно живым бараном. Спортивные и воспитательные цели были, потому что сегодня курэш – это еще и официальный вид спорта. Соревнования проводятся на разных уровнях, а в учебных заведениях борьбу включают в программы физического воспитания. Также объединяющая роль, потому что курэш объединяет людей разных возрастов, социальных групп и даже регионов. Такие состязания привлекают не только местных жителей, но и туристов. И, конечно, способствуют культурному обмену.
1: А как изменился формат детского Сабантуя? Какие активности активности вот предлагают самым юным участникам?
2: Да, детский Сабантуй, он вообще стал полноценной площадкой. В Аргайше это очень красивая площадка, в Березах красивое место, прямо отдыха, замечательное для детей. Для юных участников там будут организованы мастер-классы, будет концертная программа, а также там пройдут игры народов Урала. Мы с огромной радостью ждем детский Сабантуй. Действительно, вот эта преемственность. Очень здорово, что вообще Сабантуй – это у нас семейный праздник. Это ноль плюс. Мы очень рады, что люди действительно они приезжают на Сабантуй. Праздник у нас безалкогольный. И они приезжают просто общаться, дружить.
1: Ну, это действительно замечательно, что и для детей есть занятия, что они не просто смотрят на вот эти взрослые все развлечения.
2: Да-да-да, отдельная площадочка.
1: А Юлия Александровна, региональные есть различия между Челябинским Сабантуем и, допустим, Сабантуй в Татарстане или Башкирии?
2: Безусловно. Исторический контекст. Если взять татар. Изначально праздник был связан с началом весенних полевых работ. Позже, после принятия ислама, его стали отмечать в период самого сева. А с 20 века дата сместилась ближе к летнему солнцестоянию. У татар существовал обычай каргаб-баткасы, простите мой татарский, крачиная каша. Коллективное угощение детей кашей из собранных продуктов, которые проводили 1 мая. У башкир башкирский Сабантуй сохранил больше черт древних общенародных собраний, которые устраивали перед откачевкой на летние пастбища. А у западных и юго-западных башкир Сабантуй устраивали на следующий день после каргатуя. Это встреча весны, а у восточных еще позже. Подготовительные обряды. У татар задолго до праздника девушки долго вышивали узоры на полотенцах, платках, рубахах. Эти подарки потом они собирали для победителей состязаний. Также перед Сабантуем дети ходили по домам собирать крупу, масло и яйца для общей каши в большом котле. А яйца, окрашенные в луковой кожуре, продавали торговцу, а на вырученные деньги устраивали угощения. У башкир существовал похожий обычай. Дети собирали по дворам крашеные яйца. За день-два до праздника также готовили награды победителям будущих турниров. Сегодня на нашем областном празднике этого нет. Но в деревнях эти обычаи сохранились. На сельских сабантуях это есть.
1: Есть ли у вас личное самое яркое впечатление?
2: Каждый праздник – это своя изюминка. На одном празднике больше юрт, на другом ты запоминаешь какие-то артефакты. Да? Допустим, тысячелетний Коран был один раз у нас представлен. В прошлом году на нас обратили внимание федералы. Мы попали в федеральный проект «Земля предков». Мы, как организаторы, мы просто влюбляемся вот в эти мероприятия. Потому что мы живем ими, и мы любим тех людей, с кем мы работаем.
1: Ну, давайте, Юлия Александровна, пригласим, да, наших слушателей на Сабантуй.
2: Дорогие друзья, ждем вас 4 июля в деревне Норкино Аргаяшского муниципального округа на областной национально-культурный праздник Сабантуй. Приезжайте всей семьей. Рахим и Тагэс. Добро пожаловать.
1: Спасибо вам огромное за интервью и напомню, что в гостях студии «Радио 100» была директор Дома дружбы народа Юлия Лапидус. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: Гвен Стефани, let me reintroduce myself на Радио 100. Почти час дня в Челябинске. В рубрике Люк Стэн сейчас Нэт Кинг Кол будет звучать When I Fall in Love, а следующий час начнем с новостей.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Сегодня в Челябинской области отмечают День молодежи. Губернатор Алексей Текслер поздравил молодых южноуральцев и пообещал дальнейшую поддержку их инициатив. Главным праздничным событием дня в Челябинске станет фестиваль «Молфест» на площади Революции, где вечером выступят известные артисты. Вход на все площадки свободный, категория 0+. В Челябинске задержали двух молодых людей, подозреваемых в краже из дома в СНТ Калининского района. Владелец участка сообщил в полицию о пропаже генератора, двух телевизоров и строительных инструментов на сумму более 40 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личности злоумышленников 2004 и 2005 годов рождения. Ранее несудимые челябинцы проникли в дом через окно. Похищенное имущество они реализовать не успели и были задержаны. Профессор философии Южноуральского государственного университета Екатерина Прилукова поделилась опытом обсуждения отечественных фильмов с молодежью. В беседе с журналистами газеты «Губерния» она отметила, что современные студенты четко распознают ценностные посылы в картинах разных эпох и стремятся выработать к ним собственные отношения. По мнению эксперта, нынешнее поколение становится более думающим и прагматичным, поэтому со стороны преподавателей и наставников важно вести с ними постоянный доверительный диалог. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь и гроза. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лале с композицией «Tell Me» на Радио 100. Ну что, друзья, сегодня Челябинск отмечает День молодежи, и на площади Революции развернется масштабный молодежный фестиваль «Молфест». В этом году он пройдет под концепцией «Мечта, гордость, единство». Много интересных площадок вас там ждет, творческих, с различными мастер-классами. Сможете встретиться с известными спикерами, поучаствовать в разных спортивных активностях. А главным музыкальным событием вечера станет выступление группы «The Hatters». Также на сцену выйдут блогер Николай Соболев и проект «Казаки делают хиты». Генеральный информационный партнер телеканала ОТВ, он представит на мероприятии интерактивную площадку молодежного подкаста «Наше все». Там гости смогут посетить мастер-класс от ведущих подкаста и даже подать заявку на участие в проекте. Кроме того, на фестивале будет представлена фотозона от агрегатора развлечений «Челгид». Там пройдут разные интересные квесты и конкурсы. Весь день мероприятие будет длиться с 12 часов. Оно уже идет и до 23, друзья. Мне кажется, на улице распогодилось. Самое время отметить День молодежи. Ну, а мы продолжаем слушать музыку. В мировом бестселлере Фрэнк и Нэнси Синатра у нас прозвучат. Something Stupid. А в Кавервилле сейчас Нильс Лангрен, Dancing Queen.
1: Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: В это воскресенье в Челябинске будет облачно, возможен дождь и гроза. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем воздух прогреется до плюс 22.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

Lighthouse Family, Question of Faith называется композиция. Челябинске 13 часов 41 минута. Друзья, в этом часе у нас будет звучать афиша выходного дня. Это гид по самым интересным мероприятиям, которые завтра состоятся у нас в Челябинске. Афишу готовит для вас Софья Дегтярева. Каждую неделю выбирает все самое интересное, берет комментарии у организаторов. Послушайте. Возможно, завтра опять будет дождь, и можно выбрать активити где-нибудь в закрытом помещении. Интересно провести время. Афиша прозвучит в 13:45, а сейчас дуэт Maroon 5 и Lady Antebellum Out of Goodbyes.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Горько и Мата Хари. Куда сходить в выходные? В 6 часов вечера воскресенья городской сад Пушкина станет площадкой спектакля «Горько». Кольца, голуби, шарики, фаршированная рыба, танцы до упаду и даже драки. Так женились наши родители, бабушки и дедушки. Времена меняются, а вопросы истории остаются. В центре внимания – «Авангардный союз», созданный актерами Станиславом Хомковым и Никитой Маныловым. Место проведения – музыкально-литературный салон на Орджоникидзе 58. Для лиц старше 16 лет. В это же время в оперном театре покажут спектакль «Мата Хари», комментирует пресс-секретарь Анастасия Черкас.
2: 70-й сезон мы завершаем балетом «Мата Хари». Спектакль рассказывает о жизни известной женщины, которая прославилась как шпионка, исполнительница экзотических танцев и обольстительница мужских сердец. Постановка отражает все перипетии судьбы героини. Это и жизнь на острове Ява, и война, и жизнь в Париже, ну и, конечно, любовь. Сцена у нас превращается в шикарный ресторан, который трансформируется по ходу спектакля, поддерживает происходящее на сцене произведение великих композиторов Жюля Массне, Астора Пьеццолы, Камиля Сен-Санса и других.
1: Для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челнит». А с вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Лайнел Ричи, Dance the Night Away на Радио 100. Почти 2 часа дня в Челябинске в рубрике Lux Time. Сейчас Cesaria Evora у нас будет звучать, а сразу после в эфир выйдут новости. О том, что происходит в мире, вам расскажет Елена Трубникова.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Волгоградской области силами ПВО отражена террористическая атака беспилотников. По информации губернатора Андрея Бочарова, пострадали 10 человек. Повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. Все пострадавшие доставлены в больницу, их жизни вне опасности. Губернатор сообщил, что локальные возгорания оперативно ликвидированы, а жилые объекты не пострадали. Сейчас специальные службы уточняют все последствия атаки. ВТБ и «Магнит» запустили сервис доставки продуктов по всей России прямо в мобильном приложении банка. Пользователи могут выбирать, оплачивать и оформлять доставку товаров, не выходя из банковского интерфейса. В июле ассортимент пополнится товарами из магазина «Магнит Косметик». Потенциальная аудитория проекта оценивается в 80 миллионов человек. В Москве начала работу первая школа по отказу от курения на базе столичного центра наркологии. По данным ТАСС, в команде врачи и психологи, программа индивидуальная. Первые 30 пациентов уже приняты. Главврач Антон Мосякин отметил рост обращений по вейп-зависимости. В российских школах начнут изучать лучшие отечественные фильмы. Президент Владимир Путин поручил включить в образовательную программу просмотр и обсуждение 100 знаковых картин советского и российского кинематографа. Контролировать исполнение будут Минпросвещение и власти регионов. Также глава государства поддержал инициативу по установке в Санкт-Петербурге памятника первому генерал-губернатору города Александру Меньшикову. Проект реализуют городское правительство и Российское военно-историческое общество. А срок установки монумента установлен до осени 2027 года. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь и гроза. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Tears Break the Man на волне 100. Челябинске 14.14. С вами в эфире сегодня я, Оля Деева. Ну что, друзья, музыкальные новости. Мик Джаггер заинтересован в создании биографического фильма о своей британской рок-группе Rolling Stones. В качестве примера он привел ленты о Бобби Дилане «Боб Дилан никому не известный» 2024 года и фильм о Джеймсе Брауне «Джеймс Браун. Путь наверх» 2014, который спродюсировал Джаггер. Да, мне это интересно. Не хочу раскрывать все карты, но я представляю, как это должно выглядеть. Вот что сказал Джаггер. При этом музыкант затруднился назвать лучший период карьеры Rolling Stones для экранизации и объяснил это тем, что история группы охватывает слишком большой промежуток времени, из-за чего выбрать конкретный фрагмент крайне сложно. Вернемся к музыке. В мировом бестселлере послушаем Теннесси Эрнифорда «Sixteen Tones». А прямо сейчас будет кавер на композицию «Hey Jude».
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: to the company store.
1: Радіо 100. У нас схожі вкуси.

0: В это воскресенье в Челябинске будет облачно, возможен дождь и гроза. Ветер подует с юга-запада со скоростью 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем воздух прогреется до плюс 22.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Тайдо Лета Смувон на радио 100 Челябинске 14:37. Продолжаем нашу музыкальную субботу. И в ближайшие 10 минут услышим Boys Band Backstreet Boys с композицией As Long As You Love Me, а также Лорен Спенсер Смит прозвучит в эфире радио 100 Fingers Crossed. Ну а прямо сейчас, несмотря на погоду, продолжаем помнить о том, что лето, продолжаем создавать для вас летнее настроение. И в рубрике Summertime у нас Бебель Жильберта будет звучать. Услышим ремикс на композицию August Day Song.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Desperate Fools, Believe in Me на Радио 100. Почти 3 часа дня в Челябинске. В рубрике Lux Time Nova June прозвучит And Now Try, а сразу после в эфир выйдут новости.
1: Lux Time на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске по материалам СМИ возбуждено уголовное дело после падения незрячей женщины в открытый люк. Инцидент произошел 22 июня. Мария Ярушина возвращалась с работы по своему обычному маршруту и провалилась в колодец, откуда ей помогли выбраться прохожие. На следующий день пострадавшая обратилась за медицинской помощью. В Следственном комитете сообщили, что расследование начато по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи изучают документы, чтобы определить ответственных за содержание этого коммунального объекта. Челябинский МИАС очищают от накопившегося ила. С начала года из реки извлекли 250 тысяч кубометров отложений. Для очистки используют земснаряды и современные геотубы, которые позволяют отделять ил от воды. Всего до конца сезона экологи планируют извлечь 600 тысяч кубов отложений, что составляет половину от общего плана работы. Кроме того, берега реки очищают от камыша, используя специальную технику. Ил, собранный в ходе очистки, в будущем послужит для городского озеленения. Настоящий героизм проявил житель села Агаповка Руслан Исупов. В апреле он спас трехлетнего ребенка, который на самокате упал в реку Урал. Молодой человек увидел происходящее во время прогулки и, не раздумывая, прыгнул в ледяную воду, чтобы вытащить малыша. Сам спаситель не считает свой поступок чем-то особенным, хотя мать ребенка призналась, что лишь мгновенная реакция Руслана помогла избежать трагедии. Жители Агаповки восхищены поступком юноши, который сейчас вернулся домой в республику Коми, скромно относясь к обрушившейся на него славе. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно. Ожидается дождь и гроза. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13 градусов, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Bonfire Hut на Радио 100. Ну что, друзья, рассказываем, где мы звучим. Помимо радиоприемника, запоминайте и выбирайте самый удобный вариант, чтобы слушать музыку высшей пробы. Она звучит на сайте radio100fm.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Исключительно хиты для вас. Кроме того, Радио 100 есть в умной колонке, поэтому всегда можете попросить Алису настроиться на волну 100. Кроме того, если вдруг в эфире вам понравилась какая-нибудь песня, но вы не запомнили ее название, заходите на сайт. Там на заглавной странице размещен плейлист. Вбивайте время, дату и получайте всю необходимую информацию. Все расписано посекундно. В этом часе в мировом бестселлере «Ronins» послушаем «Be My Baby». А прямо сейчас рубрика «Кавервиль», в которой Берг «Вояж, вояж».
1: «Кавервиль» на «Радио 100».

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Радіо 100. У нас схожі вкуси.
1: Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: В это воскресенье в Челябинске будет облачно, возможен дождь и гроза. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем воздух прогреется до плюс 22.
1: Радио 100. 100 FM.

0: YouTube Sweetest Thing на радио 100 Челябинске 15:34. Друзья, в этом часе у нас будет звучать рубрика «Челябинск пешком». Это будет финальный выпуск данной рубрики. Она у нас была в эфире 2 года. Сегодня мы ее завершаем, но проект «Челябинск пешком» продолжает существовать. И к нам в гости придет его основатель Юлия Семейкина. Расскажет, что у них интересного происходит, какие экскурсии проходят в Челябинске. Надеюсь, что вы выберете одну из них и узнаете о родном городе еще больше интересного. Рубрика «Челябинск пешком» будет в эфире в 15:45. Ну а прямо сейчас Нара Лиао с композицией «Soul Voice» в рубрике «Summertime».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Рубрика звучит в нашем эфире уже 2 года, и за эти 2 года мы очень много вам интересного рассказали про наш любимый родной город Челябинск. В этом нам помогли экскурсоводы проекта «Челябинск пешком». Надеюсь, что вас мы познакомили с этим проектом ближе, если вы о нем не знали. Увы, рубрика эта в нашем эфире заканчивается, но проект продолжает жить, развиваться, и сегодня я к нам в гости пригласила создателя Юлию Семейкину. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Оля.
1: Челябинск пешком.
0: Давайте мы сегодня посвятим весь этот выпуск вам, вашему проекту. Расскажем еще для тех, кто о нем, возможно, не знает, что это такое, как у вас дела, какие планы на лето. Давайте начнем с самого главного. Кратко расскажем о проекте «Челябинск пешком».
3: Проект «Челябинск пешком» — это авторские экскурсии по городу от горожан и для горожан. Мы любим Челябинск, мы очень любим гулять по нему, любим разные уголки, любим открывать новое в городе. Нам недостаточно просто видеть, мы хотим понимать причинно-следственные связи, хотим знать историю, потому что нам так живется в городе гораздо интереснее и наполненней. Мы хотим, чтобы и другие жители Челябинска тоже могли почувствовать это удовольствие от знакомства с, казалось бы, знакомым местом. Поэтому мы вводим экскурсии, рассказываем, показываем, приглашаем всех присоединиться.
1: Челябинск пешком.
0: Я вот думаю, что не все знают, кто работает гидами в вашем проекте. Это просто неравнодушные жители нашего города. И в основном каждый из экскурсоводов рассказывает про свой родной район, в котором он жил с детства, да? Или я ошибаюсь?
3: Ну, плюс-минус так, да. То есть у нас нет таких гидов, которые бы вот только были там экскурсоводами с многолетним опытом, и это их основная деятельность. У нас у всех есть какие-то другие проекты работы, но мы горим экскурсиями, и каждый по своей какой-то причине пришел в это дело. Ну, то есть сейчас мы все уже дипломированные экскурсоводы, аттестованные экскурсоводы, но изначально у всех совершенно разный бэкграунд. У нас есть Александра Корчакова, она историк. У нас есть Елена Пузанова, она провизор. У нас есть Эдуард Верховых, он учитель географии изначально. Есть Алексей Кондратьев, он преподает карате. Есть Вера Гейль, она преподаватель в ЧГИКе, культуролог, искусствовед. Есть Елена Кубрак, она биолог.
1: Челябинск пешком.
0: Юля, сейчас лето. Можно гулять долго и с удовольствием. Расскажите, вот сейчас основные экскурсии какие? Куда можно сходить, что посетить?
3: У нас что зима, что лето. Мы гуляем круглый год. Но летом, конечно, и больше интереса к экскурсиям, и чаще они у нас проходят. Ну, открываются возможности, например, на следующей неделе будет впервые экскурсия на речном трамвайчике по реке Миас.
0: Такой момент, где вас можно найти, как выбрать экскурсию? Курсию, кто заинтересовался, куда податься?
3: Куда податься? Податься в интернет, загуглить просто «Челябинск пешком», и я думаю, что первая ссылка будет на нас. Скорее всего, это будет ВК проекта, там у нас больше всего подписчиков, то есть в основном всем удобнее присоединиться к ВК.
0: И как там можно выбрать экскурсию?
3: Там мы каждую неделю формируем расписание, публикуем его, и оно всегда висит в закрепленном посте, то есть там весь перечень экскурсий, описание, все условия, откуда, когда, сколько и так далее.
1: Челябинск пешком.
0: Юля, я вот от себя скажу, что я лично вам очень благодарна, потому что когда начинала выпускать рубрику «Челябинск пешком», как поняла позже, многого не знала о Челябинске и столько интересного всего услышала за эти 2 года. Очень грустно расставаться с вами в эфире, но хочу поблагодарить всех экскурсоводов, которые ко мне приходили, мы с ними действительно подружились, они мастера своего дела, очень много нам рассказали про самые разные районы города, друзья, поэтому я вам очень рекомендую на этот проект обратить внимание и посетить экскурсии. Надеюсь, что это не последняя наша встреча. Еще будет много поводов, чтобы с вами увидеться. Спасибо вам большое.
1: Челябинск пешком.

0: Рисботи Drive Time на волне 100. Почти час дня в Челябинске в рубрике Lux Time. Сейчас будем слушать Паула Конте. Ну а я, Оля Деева, с вами прощаюсь уже до понедельника. Желаю прекрасных выходных. Отдыхайте, набирайте сил, наслаждайтесь летом. Услышимся в начале следующей недели. С 7 утра буду ждать вас в эфире.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Lux Time.
4: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Are you ready?

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают: быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

entrer dans la lumière comme un insecte fou, respirer.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. 100 FM. I could stay awake just to hear.

0: till I see my face.
1: Summertime на радио 100.

0: Радіо 100. 100 FM. Люкс Тайм. На Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фіт». Ваш персональний фітнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности. И окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Сергій. Бестселлер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

Ninja. Passifleur. Chaudement et calmement.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».
3: L'amour est partout. L'amour est pur et libre. Réalisez tes rêves à l'hôtel d'amour.